0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Барановичи FM. Радио нашего города.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко. Немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко. Немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

Девич FM на 100.0. Создавая себе идеал красоты, в ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна, ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

вашем дымоходе нет тяги, домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме, Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Радуйтесь.

0: 219-689-77-78.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36. Enrique.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: 8.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 13-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 13-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Радуйте себя без повода. 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на

0: 8-689-77-78.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 13-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск со значимого события этой недели. Барановичский район принимал областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2026». Яркое торжество состоялось в агрогородке «Жемчужный». Главному хлеборобскому празднику он заметно преобразился. Добрая традиция обновлять населенные пункты, примеряющие корону столиц фестивалей урожая, в первом регионе обрела свою креативность. Для Брещины хлебная нива всегда была символом трудолюбия, ответственности и бережного отношения к земле, отметил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Как рачительные хозяева каравай в нынешнем сезоне, первый регион получил достойный. Глава области рассказал о результатах, рекордсменах и героях жатвы 2026, а также дал оценку работе отдельных районов и сельхозпредприятий. В нынешнем году Брещина первой среди областей завершила жатву и первой чествовала ее героев. Четыре района области перешагнули 100-тысячный рубеж – Пружанский, Столинский, Пинский и Барановичский, который с учетом рапса получил свыше 200 тысяч тонн урожая. Среди сельхозорганизаций более 50 тысяч тонн в открытом акционерном обществе «Птицефабрика Дружба». Свыше 30 тысяч тонн собрали в Крошине. Наши аграрии в первой тройке лидеров и по урожайности 48,2 центнера с гектара. В Крошине 66,6, подчеркнул Петр Пархомчик. Губернатор области назвал имена передовиков. Наивысший намолот 4,2 тысячи тонн у старшего комбайнера открытого акционерного общества «Крошин» Игоря Гаврика, неоднократного победителя областных соревнований прошлых лет. Есть еще два экипажа Александра Яроша и Александра Андрушкевича, которые преодолели 4-тысячный рубеж. Все лидеры нынешнего года трудились на отечественных комбайнах производства «Гомсельмаш». На перевозке зерна солидные результаты показали также в этом хозяйстве. Водитель Вячеслав Трус, установивший в прошлом году на автомобиле МАЗ абсолютный максимум 8876 тонн, в масштабах страны в нынешнем сезоне доставил от комбайнов 7,5 тысячи тонн урожая. Круг семитысячников этим летом пополнил и его коллега Евгений Бурец. Еще один пример самоотверженного труда – Диана Тукай. В период учебного года – учитель истории, а во время жатвы она становится надежным помощником для отца, старшего комбайнера сельхозпредприятия «Крошин». В этом году вместе они намолотили почти 2,9 тысячи тонн зерна. Особый поклон ветеранам труда отметил Петр Пархомчик. Легенда птицефабрики «Дружба» Виталий Тиунчик, у которого за плечами 44 уборочные компании. По словам председателя Барановичского райисполкома Романа Жука, залогом успешной жатвы является техническая модернизация. Машино-тракторный парк обновляется. Строятся современные зерносушильные комплексы. В текущем году было приобретено 10 новых зерноуборочных комбайнов. В уборочной было задействовано 117 комбайнов. Для отвозки зерна с полей – 150 автомобилей. В столице праздника агрогородке «Жемчужном» развернулось масштабное гулянье. Каждый нашел занятие по душе – от гастрономических открытий до зажигательных ритмов. С самого утра торговые ряды и точки общепита удивляли кулинарными изысками даже гурманов. Гастрономические ряды растянулись на 1,5 километра. Посетители ждали более 100 павильонов и палаток. К ярмарке присоединились индивидуальные предприниматели, ремесленники, пчеловоды. Предприятия-производители организовали дегустации. Улицы заполнились колоритными подворьями районов. Под девизом «Наш край, наш гонор» сельчане представили свои достижения, а рядом развернулась выставка караваев «Один хлеб, одна земля». Неподалеку город мастеров «Рамесный куферок» и экспозиция предприятий под символичным названием «Технорух». На обновленном стадионе состоялся футбольный турнир. Кульминацией стало красочное шествие делегаций «Сила земли, людей добробыт». На главной сцене официальное открытие праздника и грандиозный концерт «Спевая земля, гудшит душа». В нем приняли участие лучшие коллективы и исполнители со всей республики и Брещины. После эстафету подхватили артисты Барановичского региона. Затем зажгли Тео и Ольга Рыжикова. Марта Серебрякова вместе с ансамблем «Губерния» из Пензы. Завершился музыкальный марафон дискотекой от диджея Влада. Танцы продлились почти до полуночи, когда небо над Жемчужным озарил фейерверк.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В Барановичском горосполкоме состоялась встреча мэра города Максима Антонюка с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Беларуси Чжан Вэньчуанем. На мероприятии также присутствовали председатель комитета экономики Брестского облсполкома Наталья Олехнович и первый заместитель главы Барановичи Элла Сташенко. Приветствуя высокого гостя, Максим Антонюк отметил, что отношения между странами развиваются в духе подлинного стратегического партнерства. Барановичи вносят в это весомый практический вклад, что в первую очередь подтверждают крепкие узы дружбы с городами-побратимами Чиби и Бэньси. Кроме того, на нашей территории успешно функционирует совместное производство с компанией «Медея». Данный масштабный проект доказывает, что для китайских инвесторов созданы надежные и комфортные условия. Выстроено тесное взаимодействие и в сфере образования. В частности, в БРГУ обучаются 32 гражданина КНР. В 2021 году в ВУЗе открыт специализированный кабинет «Класс Конфуция». А в октябре 2025-го средняя школа номер 17 удостоена звания «Образцовое учреждение общего среднего образования в преподавании китайского языка». Еще один вектор сотрудничества – здравоохранение. В данный момент в Барановичской городской больнице идет установка аппарата магнитно-резонансной томографии. Прибор приобретен с использованием кредита КНР. Визит посла Китайской Народной Республики Чжан Вэньчуаня в Барановичи – новый мощный импульс для совместной работы, подчеркнул Максим Антонюк.
2: Это значимое мероприятие для города Барановичи. Мы обсудили возможные векторы нашего стратегического партнерства. Нас уже объединяют большие культурные связи, которые осуществляются в рамках нашего университета, в рамках наших школ. Хочется отметить, что действительно в прошлом году грамотой полномочного чрезвычайного посла Китайской Народной Республики в Республике Беларусь была награждена одна из наших школ. Это школа номер 17, как образцовое учреждение среднего образования по изучению китайского языка. На сегодняшний день у нас китайскими партнерами ведется установка аппарата МРТ, который опять же приобретен с использованием кредита Китайской Народной Республики. И это еще один вектор развития двух наших стран. Я думаю, будущее партнерство, которое будет только усиливаться и увеличиваться, оно еще раз подтвердит те стратегические всепогодные взаимоотношения Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.
1: В рамках встречи гостям показали небольшой видеоролик о нашем городе и его потенциале. Посол Китая в Беларуси отметил, что благодаря развитой инфраструктуре и благоприятному деловому климату Барановичи являются привлекательными для зарубежных партнеров. Целью своего визита Чжан Вэньчуань назвал желание поближе узнать город и вместе с белорусской стороной открыть новые точки соприкосновения во всех сферах – от торговли, экономики и инвестиций до культуры и туризма.
3: У меня была очень хорошая встреча с господином председателем. У нас очень много договоренностей. Мы готовы вместе укрепить сотрудничество в области торговли, экономики, инвестиций. Мы знаем, что Барановичи – это и есть место свободной экономической зоны Бреста. У вас есть свой индустриальный парк. Есть очень хорошие логистические условия. Будем приглашать больше китайских компаний приехать сюда, посмотреть и вместе искать и осуществить взаимовыгодные проекты. Сейчас между Китаем и Беларуси действует безвизовый режим. У нас очень много прямых рейсов. У вас при

21 160 учеников, в том числе 1767 мальчишек и девчонок в первый раз. Разделить торжество с ребятами средней школы номер 21 приехали почетные гости. Председатель горосполкома Максим Антонюк, начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. В новый учебный год школа входит обновленной. Ремонт здания, классов, кабинетов был реализован благодаря поддержке городской исполнительной власти. Сделано все возможное, чтобы дети получали знания в комфортных и безопасных условиях, отметил директор Виталий Левко. Теплые слова поздравлений в адрес школьного сообщества адресовал глава города. Максим Антонюк пожелал всем новых успехов и свершений, оптимизма и стремления быть достойными гражданами своей страны. Кульминация праздника – первый звонок, который проводил учащихся в классы. Максим Антонюк вручил первоклассникам ценный подарок от президента Александра Лукашенко – книгу «Беларусь. Наша родима». 2026 – юбилейный год для средней школы номер 1 имени Грицевца города Барановичи. 1 сентября, 5 лет назад, новое учебное учреждение в микрорайоне Боровки открыло двери для учеников. На торжественную линейку поздравить школьников, родителей и педагогов с Днем знаний пришли почетные гости. Напутственные слова адресовал присутствующим Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк. «Самое главное – быть честным, справедливым, быть патриотом своей страны», – подчеркнул Александр Павлович. С теплыми словами обратился к собравшимся депутат Палаты представителей Павел Попко. Найти свой путь к звездам пожелал учащимся внук первого дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, имя которого с гордостью носит школа – Сергей Архангельский. Успешного старта и отличных оценок, напутствие от выпускников прошлых лет и директора школы Марины Купцовой. Первоклашкам гости вручили подарочное издание от президента – красочную книгу «Беларусь. Наша родима». В юбилейном году школьная семья этого учебного заведения объединила 1800 юных сердец. В Барановичском районе в День знаний разделить торжественность момента с учениками Мирской средней школы имени Героя Советского Союза Чекменева приехали почетные гости. Первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий, председатель Барановичского райсполкома Роман Жук, начальник отдела по образованию райсполкома Ольга Валяк, председатель Новомышского сельсполкома Виталий Бажок, генеральный директор агрокомбината «Мир» Виталий Кременевский, настоятель прихода храма Преображения Господня деревни Новая Мышь протоиерей Василий Картовицкий. Дмитрий Городецкий поздравил ребят, учителей и родителей. «Обязательно ставьте перед собой самые высокие цели. Уверенно идите по пути к их достижению, и все у вас получится», – пожелал гость. Дмитрий Николаевич вручил школе сертификат на приобретение мультиборда. Сертификат на приобретение компьютера и принтера подарил образовательному учреждению глава района Роман Жук. Обращаясь к ученикам, педагогам и родителям с самыми искренними пожеланиями, Роман Борисович отметил, политика нашего государства направлена на создание достойных условий для развития молодежи. Мирскую школу скоро ждет еще один подарок – современная футбольная площадка. Особое внимание в этот день первоклассникам, ведь они впервые переступили школьный порог. Дмитрий Городецкий и Роман Жук вручили ребятам книги от главы государства. А от имени губернатора Брещины Петра Пархомчика огромную корзину конфет. Торжественный старт учебного года состоялся на неделе в Барановичском филиале Брестского государственного медицинского колледжа. Здесь собрались первокурсники, их родители и преподаватели. Подготовка по профилю «Сестринское дело» в нашем городе возобновлена спустя два десятилетия. Такое решение продиктовано потребностью региона в квалифицированных медработниках. На линейке присутствовали почетные гости. Первый заместитель начальника Главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома Наталья Макар –
глава города Максим Антонюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Георгий Хлебович, председатель Объединенной профсоюзной организации Барановичской центральной поликлиники и других городских медучреждений Виктория Инжелевская. Напомним, местное училище прекратило выпуск специалистов в 2005 году. Тогда его перепрофилировали в Центр дополнительного образования взрослых.

0: С 2024-го подразделение стало филиалом Брестского медколледжа. Сегодня здесь проводят повышение квалификации и переподготовку кадров со средним специальным медицинским образованием. Восстановление филиала оказалось более чем своевременным. Барановичи выступают межрайонным центром оказания медпомощи населению. Поэтому нужны специалисты не только в самом регионе, но и в соседних районах – Ляховичском, Ганцевичском, Ивацевичском, Березовском. Обращаясь к собравшимся, Максим Антонюк пожелал педагогам успехов и старательных слушателей, а первокурсникам – усердия и удачи на новом пути.
1: Дорогие первоклашки, вы такие маленькие все, чуть-чуть испуганные, стоите на пороге этого замечательного учебного заведения. Я хочу пожелать, чтобы здесь вы обрели новых друзей, чтобы каждый ваш новый день был наполнен только самыми замечательными свершениями. И здесь вы обретете еще одного близкого человека, это первого учителя, который будет сопровождать вас все 4 года и наравне с мамой и папой делать ваше воспитание. Сегодня важный день у 11-классников и у 9-классников. Многие из вас, что касается 9-классов, покинут стены этой школы, 11-й тем более. Я желаю вам определиться с выбором профессии, не прогадать, получить достойные знания и получить отличные результаты по итогам этого года учебы, чтобы сбылись ваши мечты и вы поступили именно туда, куда вы хотите. Дорогие педагоги, я хочу сегодня вам пожелать, чтобы плодами вашего труда этого года была гордость за каждого вашего ученика. Хочу, конечно, обратиться еще и к родителям. Я хочу вам сказать спасибо за ту любовь, заботу, которую вы дарите своим детям. И ведь только вместе, родители и школа, мы можем их воспитать и сделать достойных граждан нашей страны. Дорогие друзья, всех вас с Днем Знаний, с 1 сентября, ну и в добрый путь!
0: В ряды учащихся влились 60 выпускников 11 классов. Сформированы 2 группы. На бюджет было подано 90 заявлений. Конкурс составил 1,5 человека на место, отметила директор Брестского государственного медицинского колледжа Ирина Павловец. Учеба займет 1 год и 10 месяцев, после чего начинающие специалисты отправятся на свои первые рабочие места. А наиболее целеустремленные продолжат образование в вузах.
2: 60 учащихся специальности «Сестринское дело» начинают свою подготовку кадров. Через 1 год и 10 месяцев они получат диплом. Им очень повезло, потому что у них в дипломе будет написано 2 названия учебных заведений. Филиал Барановичский колледж, учреждение образования Брестский государственный медицинский колледж. Медицина – это очень сложно, это очень ответственно. Общаться с людьми, у которых у каждого свои проблемы, эти проблемы нужно понимать, нужно знать, нужно вовремя оценить, даже если пациент не сказал об этом. И пусть они на этом не останавливаются, впереди их ждет возможность поступить в высшее учебное заведение. Но для тех, кто хочет посвятить свою жизнь уходу за пациентами, оказанию помощи врачам, конечно, учреждения здравоохранения Барановичского региона ждут их.
0: Среди 60 учащихся 6 парней. Один из них – Никита Матейко. Отслужив в армии, твердо решил – его путь – помогать людям. Юноша признался, больше всего ждет практических занятий и не боится возможных трудностей.
3: В детстве очень сильно восхищался этой профессией, всегда хотел стать либо врачом, либо средним медперсоналом, медбратом, либо фармакологом. Но судьба сложилась так, что я решил поступить на медбрата в городе Барановичи, в замечательный колледж, филиал Брестского медицинского колледжа. И я думаю, моя судьба пойдет дальше по этой стезе. Буду очень стараться.
4: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: В Барановичах на улице Горького от Советской до Притыцкого специалисты Барановичского участка СМЭП Брестской области нанесли дорожную разметку. Парковаться на указанном участке по левой стороне улицы можно только по диагонали. Такое решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения при горосполкоме. ГАИ обращает внимание водителей, что за нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 1 базовой величины – 45 рублей. Для грузовых и автобусов – 5 базовых. В Барановичах на время ремонта тепловых камер на улице Димитрова был откорректирован режим работы светофорного объекта на улице Ленина, рядом со швейной фабрикой, регулирующей движение на пересечении Ленина и Брестской. Ремонтные работы завершены, но светофор продолжает функционировать в установленном режиме. Как сообщили в отделе ГАИ ГУВД, изменения в организации дорожного движения показали себя с положительной стороны. Уменьшились заторы при повороте налево. Планируется работу светового регулятора и дополнительных секций сохранит на все время реконструкции путепровода на проспекте Советском. К новостям компании. Баранвичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71. 64-94-71. Или по адресу Маяковского, 11.
4: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. Для вас работала Саша Машкетова.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 13-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
6: Слушай своє на Барановичі FM.
7: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: 9.45.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 13-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 13-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха в течение дня 17-19 тепла. Вечером 13-15. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. Here. You only live once. Let the people see.

0: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она-то самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

года. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

16 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги». В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. И начнем наш выпуск со значимого события этой недели. Барановичский район принимал областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2026». Яркое торжество состоялось в агрогородке «Жемчужный». Главному хлеборобскому празднику он заметно преобразился. Добрая традиция обновлять населенные пункты, примеряющие корону столиц фестивалей урожая, в первом регионе обрела свою креативность. Для Брещины хлебная нива всегда была символом трудолюбия, ответственности и бережного отношения к земле, отметил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. Как рачительные хозяева каравай в нынешнем сезоне, первый регион получил достойный. Глава области рассказал о результатах, рекордсменах и героях жатвы 2026, а также дал оценку работе отдельных районов и сельхозпредприятий. В нынешнем году Брещина первой среди областей завершила жатву и первой чествовала ее героев. Четыре района области перешагнули 100-тысячный рубеж – Пружанский, Столинский, Пинский и Барановичский, который с учетом рапса получил свыше 200 тысяч тонн урожая. Среди сельхозорганизаций более 50 тысяч тонн в открытом акционерном обществе «Птицефабрика Дружба». Свыше 30 тысяч тонн собрали в Крошине. Наши аграрии в первой тройке лидеров и по урожайности 48,2 центнера с гектара. В Крошине 66,6, подчеркнул Петр Пархомчик. Губернатор области назвал имена передовиков. Наивысший намолот – 4,2 тысячи тонн у старшего комбайнера открытого акционерного общества «Крошин» Игоря Гаврика, неоднократного победителя областных соревнований прошлых лет. Есть еще два экипажа – Александра Яроша и Александра Андрушкевича, которые преодолели 4-тысячный рубеж. Все лидеры нынешнего года трудились на отечественных комбайнах производства «Гомсельмаш». На перевозке зерна солидные результаты показали также в этом хозяйстве. Водитель Вячеслав Трус, установивший в прошлом году на автомобиле МАЗ абсолютный максимум 8876 тонн, в масштабах страны в нынешнем сезоне доставил от комбайнов 7,5 тысячи тонн урожая. Круг семитысячников этим летом пополнил и его коллега Евгений Бурец. Еще один пример самоотверженного труда – Диана Тукай. В период учебного года – учитель истории, а во время жатвы она становится надежным помощником для отца, старшего комбайнера сельхозпредприятия «Крошин». В этом году вместе они намолотили почти 2,9 тысячи тонн зерна. Особый поклон ветеранам труда отметил Петр Пархомчик. Легенда птицефабрики «Дружба» Виталий Тиунчик, у которого за плечами 44 уборочные компании. По словам председателя Барановичского райисполкома Романа Жука, залогом успешной жатвы является техническая модернизация. Машино-тракторный парк обновляется. Строятся современные зерносушильные комплексы. В текущем году было приобретено 10 новых зерноуборочных комбайнов. В уборочной было задействовано 117 комбайнов. Для отвозки зерна с полей – 150 автомобилей. В столице праздника агрогородке «Жемчужном» развернулось масштабное гулянье. Каждый нашел занятие по душе – от гастрономических открытий до зажигательных ритмов. С самого утра торговые ряды и точки общепита удивляли кулинарными изысками даже гурманов. Гастрономические ряды растянулись на 1,5 километра. Посетители ждали более 100 павильонов и палаток. К ярмарке присоединились индивидуальные предприниматели, ремесленники, пчеловоды. Предприятия-производители организовали дегустации. Улицы заполнились колоритными подворьями районов. Под девизом «Наш край, наш гонор» сельчане представили свои достижения, а рядом развернулась выставка караваев «Один хлеб, одна земля». Неподалеку город мастеров «Рамесный куферок» и экспозиция предприятий под символичным названием «Технорух». На обновленном стадионе состоялся футбольный турнир. Кульминацией стало красочное шествие делегаций «Сила земли, людей добробыт». На главной сцене официальное открытие праздника и грандиозный концерт «Спевая земля, гучит душа». В нем приняли участие лучшие коллективы и исполнители со всей республики и Брещины. после эстафету подхватили артисты Баранического региона. Затем зажгли Тео и Ольга Рыжикова. Марта Серебрякова вместе с ансамблем «Губерния» из Пензы. Завершился музыкальный марафон дискотекой от диджея Влада. Танцы продлились почти до полуночи, когда небо над Жемчужным озарил фейерверк.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: В Баранническом горосполкоме состоялась встреча мэра города Максима Антонюка с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Белоруссии Чжан Вэньчуанем. На мероприятии также присутствовали председатель комитета экономики Брестского облсполкома Наталья Олехнович и первый заместитель главы Барановичи Элла Сташенко. Приветствуя высокого гостя, Максим Антонюк отметил, что отношения между странами развиваются в духе подлинного стратегического партнерства. Барановичи вносят в это весомый практический вклад, что в первую очередь подтверждают крепкие узы дружбы с городами-побратимами Чиби и Бэньси. Кроме того, на нашей территории успешно функционирует совместное производство с компанией Мидея. Данный масштабный проект доказывает, что для китайских инвесторов созданы надежные и комфортные условия. Выстроено тесное взаимодействие и в сфере образования. В частности, в БРГУ обучаются 32 гражданина КНР. В 2021 году в ВУЗе открыт специализированный кабинет «Класс Конфуция». А в октябре 2025-го средняя школа номер 17 удостоена звания «Образцовое учреждение общего среднего образования в преподавании китайского языка». Еще один вектор сотрудничества – здравоохранение. В данный момент в Барановичской городской больнице идет установка аппарата магнитно-резонансной томографии. Прибор приобретен с использованием кредита КНР. Визит посла Китайской Народной Республики Чжан Вэньчуаня в Барановичи – новый мощный импульс для совместной работы, подчеркнул Максим Антонюк.
2: Это значимое мероприятие для города Барановичи. Мы обсудили возможные векторы нашего стратегического партнерства. Нас уже объединяют большие культурные связи, которые осуществляются в рамках нашего университета, в рамках наших школ. Хочется отметить, что действительно в прошлом году грамотой полномочного чрезвычайного посла Китайской Народной Республики в Республике Беларусь была награждена одна из наших школ. Это школа номер 17, как образцовое учреждение среднего образования по изучению китайского языка. На сегодняшний день у нас китайскими партнерами ведется установка аппарата МРТ, который опять же приобретен с использованием кредита Китайской Народной Республики. И это еще один вектор развития двух наших стран. Я думаю, будущее партнерство, которое будет только усиливаться и увеличиваться, оно еще раз подтвердит те стратегические всепогодные взаимоотношения Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.
1: В рамках встречи гостям показали небольшой видеоролик о нашем городе и его потенциале. Посол Китая в Беларуси отметил, что благодаря развитой инфраструктуре и благоприятному деловому климату Барановичи являются привлекательными для зарубежных партнеров. Целью своего визита Чжан Вэньчуань назвал желание поближе узнать город и вместе с белорусской стороной открыть новые точки соприкосновения во всех сферах – от торговли, экономики и инвестиций до культуры и туризма.
3: У меня была очень хорошая встреча с господином председателем. У нас очень много договоренностей. Мы готовы вместе укрепить сотрудничество в области торговли, экономики, инвестиций. Мы знаем, что Баранович – это и есть место свободной экономической зоны Бреста. У вас есть свой индустриальный парк. Есть очень хорошие логистические условия. Будем приглашать больше китайских компаний приехать сюда посмотреть и вместе искать и осуществить взаимовыгодные проекты. Сейчас между Китаем и Беларуси действует безвизовый режим. У нас очень много прямых рейсов. У вас прекрасный пейзаж, добрые люди, самые вкусные сельскохозяйственные продукты. Я думаю, что нашим туристам здесь понравится.
1: В знак добрых отношений Чжан Вэньчуань получил приглашение на белорусско-китайский туристический форум «Партнерство и путешествие без границ». Мероприятие состоится в Бресте с 19 по 22 октября. В завершении переговоров стороны обменялись памятными подарками. 1 сентября в нашей стране отметили День знаний. Для юных белорусов начался новый этап пути к вершинам знаний и открытий. Торжественные линейки, посвященные началу учебного года, состоялись во всех образовательных учреждениях Барановичи. В городе за парты сели более 21 160 учеников, в том числе 1767 мальчишек и девчонок в первый раз. Разделить торжество с ребятами средней школы номер 21 приехали почетные гости. Председатель горосполкома Максим Антонюк, начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. В новый учебный год школа входит обновленной. Ремонт здания, классов, кабинетов был реализован благодаря поддержке городской исполнительной власти. Сделано все возможное, чтобы дети получали знания в комфортных и безопасных условиях, отметил директор Виталий Левко. Теплые слова поздравлений в адрес школьного сообщества адресовал глава города. Максим Антонюк пожелал всем новых успехов и свершений, оптимизма и стремления быть достойными гражданами своей страны. Кульминация праздника – первый звонок, который проводил учащихся в классы. Максим Антонюк вручил первоклассникам ценный подарок от президента Александра Лукашенко – книгу «Беларусь. Наша родима». 2026-й юбилейный год для средней школы номер 1 имени Грицевца города Барановичи. 1 сентября, 5 лет назад, новое учебное учреждение в микрорайоне Боровки открыло двери для учеников. На торжественную линейку поздравить школьников, родителей и педагогов с Днем знаний пришли почетные гости. Напутственные слова адресовал присутствующим Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк. «Самое главное – быть честным, справедливым, быть патриотом своей страны», – подчеркнул Александр Павлович. С теплыми словами обратился к собравшимся депутат Палаты представителей Павел Попко. Найти свой путь к звездам пожелал учащимся внук первого дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, имя которого с гордостью носит школа – Сергей Архангельский. Успешного старта и отличных оценок, напутствие от выпускников прошлых лет и директора школы Марины Купцовой. Первоклашкам гости вручили подарочное издание от президента – красочную книгу «Беларусь. Наша родима». В юбилейном году школьная семья этого учебного заведения объединила 1800 юных сердец. В Барановичском районе в День знаний разделить торжественность момента с учениками Мирской средней школы имени Героя Советского Союза Чекменева приехали почетные гости. Первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий, председатель Барановичского райсполкома Роман Жук, начальник отдела по образованию райсполкома Ольга Валяк, председатель Новомышского сельсполкома Виталий Бажок, генеральный директор агрокомбината «Мир» Виталий Кременевский, настоятель прихода храма Преображения Господня деревни Новая Мышь, протоиерей Василий Картовицкий. Дмитрий Городецкий поздравил ребят, учителей и родителей. «Обязательно ставьте перед собой самые высокие цели. Уверенно идите по пути к их достижению»,

0: огромную корзину конфет. Торжественный старт учебного года состоялся на неделе в Баранечском филиале Брестского государственного медицинского колледжа. Здесь собрались первокурсники, их родители и преподаватели. Подготовка по профилю «Сестринское дело» в нашем городе возобновлена спустя два десятилетия. Такое решение продиктовано потребностью региона в квалифицированных медработниках. На линейке присутствовали почетные гости. Первый заместитель начальника Главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома Наталья Макар, глава города Максим Антонюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Георгий Хлебович, председатель Объединенной профсоюзной организации Баранической центральной поликлиники и других городских медучреждений Виктория Инжелевская. Напомним, местное училище прекратило выпуск специалистов в 2005 году. Тогда его перепрофилировали в Центр дополнительного образования взрослых. С 2024-го подразделение стало филиалом Брестского медколледжа. Сегодня здесь проводят повышение квалификации и переподготовку кадров со средним специальным медицинским образованием. Восстановление филиала оказалось более чем своевременным. Барановичи выступают межрайонным центром оказания медпомощи населению. Поэтому нужны специалисты не только в самом регионе, но и в соседних районах – Ляховичском, Ганцевичском, Ивацевичском, Березовском. Обращаясь к собравшимся, Максим Антонюк пожелал педагогам успехов и старательных слушателей, а первокурсникам – усердия и удачи на новом пути.
1: Дорогие первоклашки, вы такие маленькие все, чуть-чуть испуганные, стоите на пороге этого замечательного учебного заведения. Я хочу пожелать, чтобы здесь вы обрели новых друзей, чтобы каждый ваш новый день был наполнен только самыми замечательными свершениями. И здесь вы обретете еще одного близкого человека, это первого учителя, который будет сопровождать вас все 4 года и наравне с мамой и папой делать ваше воспитание. Сегодня важный день у 11-классников и у 9-классников. Многие из вас, что касается 9-х классов, покинут стены этой школы, 11-е тем более. Я желаю вам определиться с выбором профессии, не прогадать, получить достойные знания и получить отличные результаты по итогам этого года учебы, чтобы сбылись ваши мечты и вы поступили именно туда, куда вы хотите. Дорогие педагоги, я хочу сегодня вам пожелать, чтобы плодами вашего труда этого года была гордость за каждого вашего ученика. Хочу, конечно, обратиться еще и к родителям. Я хочу вам сказать спасибо за ту любовь, заботу, которую вы дарите своим детям. И ведь только вместе, родители и школа, мы можем их воспитать и сделать достойных граждан нашей страны. Дорогие друзья, всех вас с Днем Знаний, с 1 сентября, ну и в добрый путь!
0: В ряды учащихся влились 60 выпускников 11 классов. Сформированы две группы. На бюджет было подано 90 заявлений. Конкурс составил 1,5 человека на место, отметила директор Брестского государственного медицинского колледжа Ирина Павловец. Учеба займет год и 10 месяцев, после чего начинающие специалисты отправятся на свои первые рабочие места. А наиболее целеустремленные продолжат образование в вузах.
2: 60 учащихся специальности «Сестринское дело» начинают свою подготовку кадров. Через год и 10 месяцев они получат диплом. Им очень повезло, потому что у них в дипломе будет написано два названия учебных заведений. Филиал Барановичский колледж, учреждение образования Брестский государственный медицинский колледж. Медицина – это очень сложно, это очень ответственно. Общаться с людьми, у которых у каждого свои проблемы. Эти проблемы нужно понимать, нужно знать, нужно вовремя оценить, даже если пациент не сказал об этом. И пусть они на этом не останавливаются, впереди их ждет возможность поступить в высшее учебное заведение. Но для тех, кто хочет посвятить свою жизнь уходу за пациентами, оказанию помощи врачам, конечно, учреждения здравоохранения Барановичского региона ждут их.
0: Среди 60 учащихся 6 парней. Один из них – Никита Матейко. Отслужив в армии, твердо решил – его путь – помогать людям. Юноша признался, больше всего ждет практических занятий и не боится возможных трудностей.
3: В детстве очень сильно восхищался этой профессией, всегда хотел стать либо врачом, либо средним медперсоналом, медбратом, либо фармакологом. Но судьба сложилась так, что я решил поступить на медбрата в городе Барановичи, в замечательный колледж, филиал Брестского медицинского колледжа. И я думаю, моя судьба пойдет дальше по этой стезе. Буду очень стараться.
4: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: В Барановичах на улице Горького

0: Лицкого специалисты Бараныческого участка СМЭП Брестской области нанесли дорожную разметку. Парковаться на указанном участке по левой стороне улицы можно только по диагонали. Такое решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения при горосполкоме. ГАИ обращает внимание водителей, что за нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере одной базовой величины – 45 рублей. Для грузовых и автобусов – 5 базовых. В Барановичах на время ремонта тепловых камер на улице Димитрова был откорректирован режим работы светофорного объекта на улице Ленина, рядом со швейной фабрикой, регулирующей движение на пересечении Ленина и Брестской. Ремонтные работы завершены, но светофор продолжает функционировать в установленном режиме. Как сообщили в отделе ГАИ ГУВД, изменения в организации дорожного движения показали себя с положительной стороны. Уменьшились заторы при повороте налево. Планируется работу светового регулятора и дополнительных секций сохранить на все время реконструкции путепровода на проспекте Советском. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71. 64 94 71 или по адресу Маяковского 11.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. Для вас работала Саша Машкетова.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 18 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

Думал, что я никогда не был слеп, но оказался скитальцем, потерянным в собственной мгле. С тобой я словно ни разу не был на дне.

0: В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

Может, ты устала выбирать маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье и компас не

0: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100.0.

20 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 18-20 со знаком плюс.

и 0. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков, ветер северо-западный с переходом на южный, 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 18-20 со знаком.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Барановичи FM.
1: Я спустя

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

предел гидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 18-20 со знаком +.

улица в Минск, где меня ждут. Если бы мне предложили жизнь изменить с нуля, я бы всегда выбирала столицу.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: FM на 100.0.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов, в течение дня 18-20 со знаком

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.

три часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком.